0: Зноб бы не попадали в окна в школе. Петлёю гарный ветер замахал.
1: Вот на столе пахально, блюдоносно, в галстуке. Щедрой рукою сахарный сахару махнать ему
0: грудь, кусочки зонды, в колодец к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят обнимку. Ты на кавказец, профуфрил в экспрессе.
1: Вот вы прикольный мой фру-фру, а есть плюк-плюк, прикалившийся в окорах.
0: Дико столомный осьмизуб мастыш прищелкнет. Начался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. В слякоти в спуле. Ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не могу имя не произношу. Живым душом. Стиснув виски. Стараюсь выполнить предъездные обещания. Да, так спокойно. Они миленькие. Замстали мне медикаменты. Заняться тишицами сделанные оборки памяти. Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти. Стучу о камень. Знаю,
1: а раньше, чем пройти по перескам,
0: молчалкою.
1: Ну, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот

0: Мария поговорит с темным тлением. Молитесь, молитесь, аминь. Чебрец, трава, дух, сына. Сын тлением. Гасли куча, разноплотно. Не победил. Жили на мне. Пошла хвала.
1: Спасибо.

0: идущие должен по первым не воровать. То есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью. Вот, и коррупционная безопасность должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, из Уфы произойдет переход на отраслевые системы отраслевого труда бюджетки. То есть будет введена отдельная отраслевая ответка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетки. То есть в вузах это профессора, например.
1: Let's go. Собственно, все, где-то их, по-собственному,